0: на вестибулярный аппарат, я практически ходить не мог. Вот. Но, слава богу, разобрался. Врачи мне, правда, вначале там был, знаешь, что, она мне ничего не помогала. Вот, дал мудрость и нашел эту инфекцию, и, слава богу, избавился от нее. И сейчас, в общем-то, чему говорю? Что Бог для чего-то все это делает. И он делает это все, потому что он имеет там любовь. И как вот было первоначальный мир? То есть Бог и знал человека из рая. Говорит, ты вот, у тебя все готово, у тебя все хорошо, вот, а теперь ты будешь питаться от этой земли с потом. С потом, ну, будешь потеть и будешь в поте лица свое добывать себе хлеб. И вот этот процесс, он шел к тому, привел, что уже пренебрегали Духа Божьего. Люди как бы вот ожесточались, и оно и обрел благодать. То есть он понимает, что нужно что-то делать, и он у Бога просит, и он, Бог ему дает мудрость, что нужно построить ковчег. И он спасается. А ведь эта земля, она та же самая, сотворена тем же самым словом. И опять это вот, она приготовится к тому, чтобы ей гореть. Вот. А написано у Петра, что а мы ожидаем нового неба. То есть мы должны пройти через это, для того, чтобы получить. А что для этого нужно? А для этого нужно соединиться со Христом, и дальше уже пройдем. То есть в нем мы сокрыты, и в нем мы... Это для нас безопасно. То есть оно не повредит. Вот. Еще один момент такой был, вот 2000 год такой наступал. Вот как раз тут там был переполох такой, а что будет, там конец света и все такое. Вот. И тоже помолились, и Бог такое видение такое дал. Как бы вот такой сон такой слышно. Ну, вижу сон такой, ну, не сон, а видение. И, в общем, я как бы в таком, где-то на верхних этажах, такое большое стеклянное здание стоит. Я вижу, что там во дворе такой ураган, слышно, гул нарастает, и деревья начинают скручивать. И, в общем-то, вырывает с корнями, потом дома рушатся, и... Потом ураган поднимает двух человек в воздух. И они, в общем-то, на уровне моего окна, и, в общем, один с Библией, тоже лицо искаженное, там кричит, взывает Бога. А второй просто с искаженным лицом просто взывает Бога. И вот я открываю окно, говорю, давай сюда руку, протяни сюда. Они меня не видят, не слышат. То есть потом уже Бог дал понимание такое, что мы находимся в ковчеге, мы во Христе, мы находимся в безопасности. В этом мире люди по-разному себя ведут и, может быть, там не хранят себя, не находятся в безопасности. А Бог дает нам пройти это все, потому что у него есть план. Я говорю, все это содействует ко благу. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо, Віктора, за ваш телефонний дзвінок. І ми говоримо сьогодні про те, як у наших спекотних обставинах Господь дає освіження, Господь дає підбадьорення і оцю підживлює наші серця і дає нам можливість навіть у таких, знаєте, не дуже добрих обставинах все одно отримати полегшення і відновлення. З нами на зв'язку Зіновій зі Львова. Доброго дня.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мені подобається будь-яка погода. Як було сказано, в природі нема поганої погоди. І все, що дає Господь, це на користь людині. Навіть оця спека, під час якої хочеться десь відпочити, сховатися. Але кожного дня людина повинна потіти. Або від тяжкої роботи, або від спорту, або в сауні потіти. А тут безкоштовна сауна Бог влаштував для людей. Тільки треба вміти правильно нею скористатися. Я живу на 14-му поверсі, і коли відключають світло, я спочатку нехотя йду і не нарікаю зовсім. Я, звичайно, потію. Лікарі довели, що ходіння пішки по сходами вгору, то це продовжує життя. Воно зміцнює не тільки м'язи, укріпляє серце і легені. І з потом виходять всякі шлаки, які обов'язково потім треба змити негайно. Я хочу духовну площину. ці слова